Помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, помогам, пом